0: Концертный зал «Радио Орфей».
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели радиостанции «Орфей». У меня в эфире программа «Концертный зал». Дорогие друзья, сегодня мы представляем вашему вниманию второй вечер из цикла «Два вечера» с Российским национальным оркестром. Один из концертов московского коллектива состоялся в последний день зимы, 28 февраля, в концертном для сопрано, баритона, хора и оркестра Йоганнеса Брамса. Брамс-протестант, использовав тексты на родном немецком языке, сотворил музыку траура и утешения для земных людей. Реквиемом Брамс почтил память великого Иоганна Себастьяна. Признавался, что охотно опустил бы слово «немецкий» и просто подставил бы человека. Брамс не первым обращался к сочинению реквиема на немецкий текст. Подобные попытки предпринимались Генрихом Шюцем, Михаэлем Гайдном и Францем Шубертом. Но лишь Брамс сумел создать сочинение, которое пережил.

0: жило свое время. Вероятно, композитор, как никто другой в истории музыки, не начинал думать о сочинении реквиема в столь раннем возрасте. Даже Моцарту было уже 35, когда он получил анонимный Реквием в 42 года, Габриэль Фаре в 43, Дворжак в 49, Керубини в 56, а Верди в 61. Лишь Гектор Берлиоз был наиболее близок к Брамсу по возрасту, сочинив Реквием в 34 года. Немецкий Реквием не стал заупокойной дня борьбы между силами неба и ада. Брамс воспринимал смерть так же, как Бах, не как жало, но как старшего брата-миротворца, который открывает свои объятия с любовью для утомленных и страждущих, чтобы указать им путь к вечности. В исполнении немецкого хор, художественный руководитель и главный дирижер Владимир Минин. Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев. Солисты, лауреаты международных конкурсов, артисты молодежной оперной программы Большого театра. Венера Гемадиева, сопрано. Мы начнем слушать это грандиозное творение Йоганнеса Брамса. Я бы хотел предложить вашему вниманию небольшой фрагмент беседы с Владимиром Минином. Художественный руководитель Московского камерного хора считает немецкий реквием Брамса аудитории.
1: Это сочинение требует создания на сцене определенного мира, если хотите, атмосферы, в которой происходит вот это вот действо. Надо суметь подняться того, что написал Брамс. Он подслушал, как душа разговаривает с Богом.
0: Ну а сейчас мы с вами переносимся в концертный год. Йоганнес Брамс, немецкий реквием. В произведении 7 частей. Блаженны плачущие, ибо всякая плоть, как трава. Скажи мне, Господи, кончину мою, как вожделенны жилища. Ибо не имеем здесь постоянного града.

на волнах радиостанции «Орфей» и оркестра Йоганнеса Брамса. Полотна принимали участие лауреат международных конкурсов, артисты молодежной оперной программы Большого театра России Венера Гимадиева, сопрано, и академический камерный хор, художественный руководитель и главный дирижер Владимир Минин.

0: концертмейстер трунной группы Алексею Бруни.
1: Жить еще хочется, а умирать уже не так страшно. Удивительно светлая, глубочайшая и несуетная музыка. Поднять это сочинение и справиться. Времени, в общем, под силу далеко, далеко не каждому. Так как это делает Михаил Васильевич, это, конечно, совершенно удивительно. Вся музыка у него в голове, в руках, в сердце. Знает каждый звук, что, где. И все исключительно подчинено музыке.

Концертный зал имени Чайковского, 28 февраля 2011 год. Уважаемые слушатели, на этом программа «Концертный зал» подошла к своему концу. Я, Виктор Александров, благодарю вас за внимание. Звукорежиссер записи концерта Павел. Актеры Елена Садова и Антон Попов. Вел программу Виктор Александров. До свидания, до новых встреч в эфире.

великого маэстро открывается второй международный фестиваль Мстислава Ростроповича в Москве. Особенно отрадно, что этот фестиваль становится традиционным, как приношение. Соотечественника. Позвольте от имени всех собравшихся и в зале, и на сцене приветствовать супругу маэстро, нашу блистательную оперную примадонну, более полувека делившую радости и горести с маэстро.

Бетховеном наших дней, Мстислав Леопольдович утверждал, что быть современником этого композитора – величайшая гордость. И надлежит подчеркнуть, выпало счастье быть современниками маэстро Ростроповича, и мы тоже должны этим гордиться. Уйдя 4 года назад в

Личность. Нас тем, что он сам больше всего любил в жизни прекрасной музыкой, подтверждение чего этот роскошный фестиваль, программа которого отличается из церемонии торжественного открытия фестиваля. Позвольте пригласить на сцену министра культуры Российской Федерации Александра Алексеевича Авдеева, вице-мэра Москвы Людмилу Ивановну Швецову и президента фонда Мстислава Ростропова.

0: Дорогая Галина Павловна, дорогая Наина Иосифовна, друзья. Я хотел бы вас всех поздравить с днем рождения великого маэстро. Мы наслаждаемся музыкальным искусством России, мировым музыкальным искусством, находясь вот в ареале гения. Сегодня второй фестиваль, фестиваль особый, его очень тяжело организовать, потому что нужен либо классный, лучший фестиваль под стать таланту гения, либо он вообще не нужен, потому что другие средние, слабые фестивали сюда не подходят. По составу участников, по репертуару фестиваль смогла организовать великолепная Ольга Ростропович. Поздравляю вас с праздником. Еще раз поздравляю вас с днем рождения великого маэстро. Спасибо.
1: Дорогая Галина Павловна, дорогие дамы и господа, мы сегодня приветствуем. Московское правительство самым активным образом поддерживает проведение этого фестиваля. И я бы могла сказать, что решение о проведении этого фестиваля было, пожалуй, самым сердечным из всех. Мы принимали в поддержке больших музыкальных праздников и фестивалей в столице. Идея проведения этого фестиваля принадлежит Юрию Михайловичу Лужкову, которого связывает с Мстиславом Ростроповичем

65 лет назад Мстислав Ростропович закончил Московскую консерваторию. И Москва именно... Москва его вдохновляла, окрыляла. Москва давала ему возможность ликовать тогда, когда ликовали его зрители, его слушатели. Москва провожала его и Москва встречала его с радостью, когда он сюда возвращался. Москва проводила его в последний путь. И в московской земле покоится его тело. Но здесь, в нашем городе, его душа, конечно, рядом с неподражаемой Галиной Павловной, музой и любовью Мстислава Ростроповича, другом и соратником, матерью его двоих очаровательных. Сегодня вот этот фестиваль проводит в память о его душе, о его делах, о том, что он сделал для нашего музыкального искусства. Я думаю, что Господь доверяет всем нам.

доверяет нам и нити времени, и нам доверяет ответственность за память. И вот то, что происходит сегодня в этом зале, все это делает честь

0: Мстислава Ростроповича. Это знаменательное культурное событие для всех, кто хранит благодарную память. Личности и безграничного таланта. Отрадно, что фестиваль становится традиционным в Москве, с которой Мстислава Ростроповича связывают годы учебы, блистательной преподавательской и концертной деятельности. Московскую публику ждут новые встречи с творческими коллективами из разных стран. Убежден, что масштабный международный фестиваль, открывающийся в день рождения маэстро, станет незабываемым подарком для поклонников его жизнеутверждающего творчества, всех любителей новых творческих открытий и достижений, здоровья и большого счастья. Сергей Собянин. А теперь я хотела бы попросить подойти к этому микрофону Ольгу Ростропович, ходит.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Людмила Ивановна, Александр Васильевич, большое вам спасибо за теплые слова, которые вы сказали в наш адрес. И я хочу от своего имени, я уверена, от имени всех поблагодарить правительство Москвы и Министерство культуры за ту поддержку, которую они оказывают нашему фестивалю и тем самым дают возможность всем нам присутствовать на этих замечательных концертах. Для всех нас, кто готовил и очень большая ответственность и большая радость. Это очень большой международный проект, в котором будут принимать участие исполнители и музыканты из более чем 10 стран мира. В этом фестивале наряду с музыкантами впервые за полвека мы привозим сюда сенсационный американский театр балета. Лучшие площадки, лучшие концертные залы столицы, всемирно известные дирижеры, оркестры, музыканты, хоры, ну а радость, потому что сегодня день рождения папы, а это значит, что сегодняшний концерт и фестиваль – это подарок на его день рождения. И это тоже подарок от него – мне очень радостно, потому что я уверена, что все эти дни мы будем ощущать, что папа проводит все это время вместе с нами. Он будет слышать те же голоса, те же прекрасные звуки, что и мы. Он был удивительным человеком, который мог каким-то особенным образом сделать многое вокруг себя лучше и светлее. Он изменил жизнь очень многих людей. Со своим внутренним светом и радостью. Я уверена, что имя моего отца, Мстислава Леопольдовича Ростроповича, не только своим талантом музыканта, но и своей гражданской позицией, своим своей готовностью отзываться как на боль одного человека, так и целого народа, во многих странах является одним из символов русской культуры и олицетворяет лучшие качества русского народа. Объединяющий людей разных стран, культур и религий. Его имя – это код творчества, любви и человечности. И я очень надеюсь, что это прозвучит главным мотивом нашего об этом великом музыканте, великом человеке. Я поздравляю всех нас, всех вас с сегодняшним замечательным днем, и я объявляю в второй международный фестиваль Мстислава

Тропович в Москве,

Весьма символично, что этот фестиваль открывается именно грандиозной 9-й симфонией Бетховена. Философский накал, мне кажется, весьма созвучен мировосприятием Мстислава Ростроповича, который не раз подчеркивал: мы все земляне, и своим виртуозным он неизменно стремился способствовать сближению людей, сближению народов, и, став даже подлинным гражданином мира, он навсегда России, умножив ее славу. Лист сказал о Бетховене: его деятельность изменила поступь, и мы бы санку искусства. Я думаю, если говорить об искусстве исполнительском, то эта формулировка Листа вполне применима к гению Мстислава Ростроповича и ко всему тому, на этой земле. В исполнении 9-й симфонии сегодня принимает участие Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев, академический русский хор имени Свешникова, художественный руководитель профессор Борис Тевлин, академический большой хор, мастера хорового пения, солисты Даниэла Бруэра, сопрано, Италия, Лариса Дядькова, меццо-сопрано, Россия, Брайан Химмел, Ноэ Колин, бас, Мексика. Дирижер, маэстро Кристоф Эшенбах.

Московская государственная академическая филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель

Уважаемые слушатели, напоминаем вам, что на следующий сезон касса работает до 22 часов. Начинаем первое отделение концерта. Петр Ильич Чайковский. Симфония 29. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Начинаем второе отделение концерта. Александр Глазунов. «Времена года». Музыка балета. Сочинение 67-е. Исполняет Плетнев.

уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли после антракта ваши мобильные телефоны. Дамы и господа, на сегодняшнем концерте состоится российская премьера новой модели концертного рояля Yamaha CFX. Во втором отделении Ференц Лист. Концерт номер 2 для фортепиано с оркестром «Ля мажор». Солист Денис Мацуев. Дирижер Михаил Плетнев.

Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли на время концерта ваши мобильные телефоны. На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Дамы и господа, сегодня на концерте присутствует посол Японии в России господин Чикахито Харада.

программе первого отделения Роберт Шуман, симфония номер 2, до мажор, сочинение 61 в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.